0: ВПСС Автомобили. Увоз проверених возил и стоине по наручилу. vpss.si.
1: Мана акция. Плачаш 2 и взимаш 3 на облачила за отрасле. При накупу 3 косов женских или мужских облачил нове колекции добите най-ценнейши кос безплатно. Вечна mana.eu.
2: Назай в школу с Луцио Чирович. В Технопарку Целие на най-боль забавен начин поздравляме ново шолско лето. Чака вас нове STEAM делавнице, осуприв знанствени шоу и върхунец програма, вентрилоквистична представа, смешнява изкоучка с Луцио Чирович. Се видимо у субота 29 августа от 10 до 17 ура у Технопарку Целие.
3: Седиш пред телевизио, не видиш. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.